пальце сухие цели, на скалах он знаю. Però я и донечку, синтон и звон.